0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 21 минута. Удачного дня. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 42 минуты. Удачного дня.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Бонжорно! Ассаламу алейкум! Здравствуйте!
2: Hello, everybody!
3: Коначива!
4: Саламатсива!
5: Бонжур!
6: Привет,
7: хай!
8: Привет, салют!
7: Привет!
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 8 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 29 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
3: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 10 минут. Удачного дня.
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 22 минуты. Удачного дня.
2: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 41 минута. Удачного дня!
2: СМИ «Пилот-ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, а при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6-7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Екатеринбурге и окрестностях ввели новые ограничения на некоторых заправках «Газпромнефти». Кроме лимита в 40 литров бензина на машину, невозможно залить горючее в канистры, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. По словам водителей, операторы без проблем заправляют машины, но при попытке перенести пистолет в принесенную емкость блокируют подачу топлива, даже если не исчерпан установленный лимит. На горячей линии для клиентов «Газпромнефти» подтвердили запрет на использование канистр, но сообщили, что он действует точечно, не по всей области. Между тем, водители отмечают, что в последние дни очереди на заправках стали исчезать, и не только в Свердловской области. Предстоящие выходные на Среднем Урале ожидаются теплыми, но облачными и сырыми. В Свердловскую область пришел циклон, который сформировался над Северным Казахстаном. Одновременно с юго-западной Сибири на восток Среднего Урала идет теплая воздушная масса. Пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс, ссылаясь на синоптиков. В начале следующей недели небо прояснится, обещает Росгидромет. В понедельник солнце, днем до плюс 18, во вторник снова сухо до плюс 20 градусов, в среду и в четверг небольшие дожди, плюс 18 градусов днем. Таков предварительный прогноз. В Свердловской филармонии презентовали фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. И он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм, сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон, пишет Уральский меридиан. Между тем, нового зала в Свердловской филармонии не будет, об этом заявил губернатор Денис Паслер. Зал планировали построить в районе улицы Первомайской и Тургенева. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом, но позже реализацию проекта отложили

0: 77 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акт действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Сегодня 12 сентября. В лучшем на свете городе облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 18-20 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
13: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
14: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
16: You better move. I feel good when I pull. I feel good when I press.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Салават сива.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: «Lucky Motors».
3: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
4: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким.
7: Акция до конца сентября этого года.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Ань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Что на свете всех милей?
7: Гулять в тени его аллей.
6: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
7: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный. Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 47-201-5533.
1: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
2: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
1: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
3: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончили. На поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Было такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Включается древний механизм добычи. Еще один гриб. А вот еще.
5: И уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
6: Это
3: одна
6: с ягодами,
3: полянка,
6: кстати,
3: а это
6: тоже.
3: полянка. Ягодники и грибники, вот это типа тихая
6: люди.
3: Вода. Получается лудоманы те же самые.
6: Лечить надо или что?
3: Ну, немножечко.
5: Это просто если у лудоманов казино у них, знаешь, вот это вот все такое
3: и
5: сверкает, еще ставка. Ну, человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Побег из города? Поддерживаю!
1: План такой. Закупаемся в 4 на 4 центре, готовим машины и вперед!
2: Большая распродажа в 4на4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
3: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
1: Такое нельзя упускать.
2: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4на4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
4: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
5: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6-7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Екатеринбурге и окрестностях ввели новые ограничения на некоторых заправках «Газпромнефти». Кроме лимита в 40 литров бензина на машину, невозможно залить горючее в канистры, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. По словам водителей, операторы без проблем заправляют машины, но при попытке перенести пистолет в принесенную емкость блокируют подачу топлива, даже если не исчерпан установленный лимит. На горячей линии для клиентов «Газпромнефти» подтвердили запрет на использование канистр, но сообщили, что он действует точечно, не по всей области. Между тем, водители отмечают, что в последние дни очереди на заправках стали исчезать, и не только в Свердловской области. Предстоящие выходные на Среднем Урале ожидаются теплыми, но облачными и сырыми. В Свердловскую область пришел циклон, который сформировался над Северным Казахстаном. Одновременно с юго-западной Сибири на восток Среднего Урала идет теплая воздушная масса. Пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс, ссылаясь на синоптиков. В начале следующей недели небо прояснится, обещает Росгидромет. В понедельник солнце, днем до плюс 18, во вторник снова сухо до плюс 20 градусов, в среду и в четверг небольшие дожди, плюс 18 градусов днем. Таков предварительный прогноз. В Свердловской филармонии презентовали фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. И он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм, сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон, пишет Уральский меридиан. Между тем, нового зала в Свердловской филармонии не будет, об этом заявил губернатор Денис Паслер. Зал планировали построить в районе улицы Первомайской и Тургенева. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом. Но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок, напоминает «Коммерсант». Башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Название переводится как «Наследие предков». В тексте напоминаются 8 эпических сказаний из разных уголков мира. Свой альбом, посвященный эпосу «Урал-Батыр», группа начала издавать в прошлом году с огромным успехом по всему миру. В мае этого года уфимские музыканты выступили вместе с певицей Алсу на премии РУ-ТВ с народной песней «Ай, былым-былым». И одержали победу, напоминает газета.ру. Официальные курсы валют на выходные: доллар 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион.

0: дождь, ветер северо-восточный.
1: Пора ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Топлента.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В российских школах для пятиклассников ведут новый предмет. Со второго полугодия они начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, в следующем учебном году к изучению дисциплины подключат учащихся 6-7 классов. Кравцов отметил, что предмет, который также называют ДНК России, направлен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей. В Екатеринбурге приостановили работу узкоспециализированные алкомаркеты и винотеки. Дело в том, что из-за Дня трезвости, который отмечается сегодня, по всей Свердловской области запретили продажу алкоголя. Из-за этого крупные сети алкогольных магазинов вроде «Магнума» решили закрыться на один день. Магазины у дома, такие как «Красные и Белые» и «Бристоль», с утра открылись, но купить в них спиртное будет нельзя. Ограничение не касается баров, кафе и ресторанов. Наступившие выходные на Среднем Урале будут теплыми, но дождливыми. На регион надвигается новый циклон, который стремится вдоль Уральских гор на север и принесет осадки. Погода будет преимущественно облачной. Прогнозируются дожди от небольших до умеренных. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 12 градусов. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 22, завтра ожидается от 16 до плюс 18. В понедельник, 14 сентября, днем плюс 15-17 и преимущественно без осадков. Ведущие математики мира заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. Главная проблема – расхождение целей. Компании стремятся к быстрым победам в решении задач, а наука нуждается в осмыслении и новых методах. Опасения вызывают ошибки в рассуждениях искусственного интеллекта, вопросы авторства, неравный доступ к инструментам и влияние коммерческих интересов на новую повестку. При этом математики не отвергают искусственный интеллект, а призывают грамотно его использовать. Под открытым письмом подписались 25 лауреатов медали Филдса, самой престижной награды в математике. Американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщает Page Six. По данным издания, у поп-звезды ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются. Хоккейный автомобилист получит 97 миллионов рублей от КХЛ по итогам прошлого сезона. Всего между клубами распределят 2 миллиарда 364 миллиона рублей. Это доходы от реализации телевизионных прав, а также целевые отчисления от азартных игр. Больше всех по итогам сезона получил ярославский «Локомотив» – 216 миллионов. Меньше всех – шанхайские «Драконы» – 19 миллионов. Средства получат как школы, входящие в структуру клубов континентальной и молодежной хоккейных лиг, так и независимые спортивные школы. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Сегодня 12 сентября. В лучшем на свете городе облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 18-20 градусов.

0: 15 минутах от центра. Близость к Урфу. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный. Застройщик ОАЗ Правобережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке. Радио 15.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Техосмотр.
12: Будем осматривать и тех, и этих.
13: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104. У нас на связи Татьяна. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
2: Subaru Forester.
1: Опа. Двушка?
2: 2.5 турбо.
1: Она прям новая была?
2: Ну, мы взяли, ей было 3 года. Uh-huh. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
1: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
2: 1200.
1: 200 тысяч без проблем на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
2: Да.
1: Я вам скажу, и...
2: Это было только ведь бензин хороший, и все.
1: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
2: Плакала.
1: На что поменяла?
2: На Subaru Forester.
1: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
2: Да.
1: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок. Примем 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. Ай, потише приемник.
3: Здравствуйте.
1: Да, привет, слушаем тебя.
3: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый. Угу. Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Ну, брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
1: Не Цедио проблем... именно, а
3: нет,
1: седан.
3: Нет, да-да-да, именно седан. Проблем просто, вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra H-ку, двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander. Mm-hmm. Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько, 5 лет его держу. Тьфу-тьфу. Только расходники и все.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
4: Добрый день.
1: Да, добрый. Слушаю тебя.
4: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
1: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
4: Нет, простой. 2-литровый. Угу. Механика.
1: О.
4: Идеально. Проблем нет.
1: Слушай,
4: расходники.
1: Конечно, вот так. С одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но на механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
4: Нет, нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает. Хорошо.
1: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
4: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
1: Ну, это понятно. Да.
4: Кардан, подшипник на вискомуфте менял 2 раза. Ну, такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, проблем не было.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
5: Доброе утро.
1: Да-да-да, привет, слушаем тебя.
5: В 2010 году брал... В 2013 году брал себе 10-го аккорда.
1: Угу.
5: Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч. За все время поломки были. Это 2 раза поменял катушки зажигания, которые стоят там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
1: Ну, по аккордам вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция до высоты этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за 500 000 перевалили. Тайпесы конкретно. Вот, и могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. В принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям с носу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений с наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Наши машины». «Черри Теннет Июль». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» на «Металлургов 65».
0: Реклама. Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
12: Уодрил Групп. Угренство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
14: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
15: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на треботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
17: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
18: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
19: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
20: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович Анне. Анна, плитка.
21: Анна, сухие смеси.
22: Анна, вы просто песня.
23: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
24: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
25: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
26: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
27: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
28: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делятся. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Honda-то понятно. С Subaru-ми вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
2: Доброе утро.
1: Да, слушаем вас.
2: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники меняли.
1: А он у тебя атмосферный был?
2: 1.4.
1: Угу. Нормально. Долго сейчас прошел он... для турбового мотора?
2: Нет, не турбового.
1: А обычный, ну, то есть атмосферник 1.4?
2: Да.
1: Okay.
2: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 2011 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
1: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
2: Тут... Нет, здесь нужно делать, если что-то сломалось, надо делать.
1: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал.
2: Ну, вот сейчас поменял все сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было самые большие вложения за 5 лет владения.
1: Ну, это все неплохо. Остальное,
2: ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
1: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
3: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Кадиллак SRX 3 литра.
1: Это старый SRX или в новой будке?
3: Это уже в новой будке, которая идет. 11-го года, жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
1: А ты с каким пробегом его взял?
3: 150.
1: И...
3: сейчас у меня уже 201 тысяча.
1: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
3: Да.
1: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
3: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил, и все.
1: Ну.
3: Больше вопросов не было.
1: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
3: Нет.
1: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
3: Конечно. Каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
1: И что говорили? Какие аргументы?
3: Это же американец, это все дорого, это все ломается, меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как бы с этим особо проблем нет. С частями тоже. От Opel Antara подходит. То есть на Antara, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Ну, там встреча, чтобы поменять пустой коллектор, приходится.
1: Я знаю, понимать. Да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
3: Не работает. Перепрошивают, как-то меняют, там, стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
1: Зато экран выезжает из панели. Туда-сюда,
3: туда-сюда. Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Наши машины» «Черри Теннет Июль». Официальный дилер «Черри и Теннет» на «Металлургов 65».
4: Информация на правах рекламы.
5: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама.
9: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
10: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
9: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
10: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
9: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
10: Серьезно? А это где?
9: Пара-пара и мото-мото-мото.
11: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
12: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
13: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Акция действует до 20 сентября этого года.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
12: Что на свете всех милей?
13: Гулять в тени его аллей.
12: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
13: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
14: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный». Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
17: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире радио «Пилоты». Мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались. То есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой. Люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104. Вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
18: Здравствуйте.
17: Да, слушаю вас.
18: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
17: Слушай, ну
18: 2003 года выпуска.
17: Это же огонь тачка, просто.
18: Проблем вообще не знал.
17: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям особенно зимой вообще.
18: Да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
17: Ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить
18: ее
17: дальше.
18: Блин, уже было ей 22 года. Уже все, ржаветь начала жестко.
17: А ты прям в этом году продал?
18: Нет, вот в ноябре.
17: 24-го, ну. А, слушай, купил, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
18: Ну, можно, ну, вот и надоело, если честно, она уже.
17: А сейчас что у тебя?
18: Honda Jade, резко.
17: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
18: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
17: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
18: Да, еще и универсал.
17: Да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
18: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
17: А почему?
18: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, я на Востоке часто бываю, даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
17: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику, хорошего тебе дня, и пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем, 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
19: Доброе утро.
17: Доброе, слушаем тебя.
19: Руслан, меня зовут. Самая такая зачетная машина была, Fiat Ducato 244. Продала его почти 800 было пробегу.
17: Работяга вообще.
19: Вообще.
17: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
19: Я, да, работал на нем за перевозки везде. Вообще, куда надо было, туда ездил, не заморачивался.
17: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям... На высоте. Вот не спорю вообще. Тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот. А потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
19: У меня дизель, да.
17: Угу. И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
19: Ну... Подвеску-то я ушатал, то есть постоянно загруженный.
17: Ну, понятно, он в нагрузке. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
19: Нет, чисто грузовой, скажем, металлический.
17: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
19: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же этот
17: кузов. Слушай, а ты вот с владельцами «Газели» вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
19: Да, конечно, я с «Газели» начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
17: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатеи, на «Дукатах» ездят?
19: Ну да, цена, то есть, полтора-два раза больше за тот же год. Но комфорт и надежность не сравнить.
17: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
20: Привет.
17: Привет.
20: У меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была «Шкода Фабия». В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
17: Именно универсал, это... не румстер?
20: Нет, универсал. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его, когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
17: Даже амортизаторы не трогал, да?
20: Вообще не трогал. Нет.
17: Ну, а что ты в него запихивал, раз это универсал?
20: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
17: Целиком разложены?
20: Да.
17: Это что за коляска такая?
20: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
17: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
20: Да, да, да, просто взял, так запихнул и поехали.
17: Она катается там в багажнике у тебя. Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремалил, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
16: Техосмотр.
21: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
1: Ну, рассказывай.
2: Хотел
1: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Угу. Мы делаем в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
1: Тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Угу. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но без проблем ни машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват. Сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
1: Тяжеловат был, да?
2: Ага.
1: Слушай, но вот акценты в свое время прям очень славились. Очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2.7-то?
2: Да.
1: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
2: Вот куда они делись, интересно.
1: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
2: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал. Ну, потому что гнить уже начал.
1: Ну, понятно, да, уже возраст.
2: Вообще без забот.
1: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаем тебя.
3: Евгений меня зовут.
1: Давай, Женя, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
3: Она единственная, это Datsun Ondo.
1: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
3: Да.
1: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
3: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились, а в плане того, что на дверях, да что ногами подбивали. Но оцинковка дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В похоту выехали, он говорит, зачем не убрал тебе? Вот, в общей сложности, вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
1: Но у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
3: Ну, так как бы недорогой, если честно сказать, по сравнению с другими, что там потом, конечно.
1: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов, но это понятно, было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, без проблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать, это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какой-то проблем. проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники – это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
4: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Наши машины». «Черри Теннет Июль». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» на «Металлургов 65».
5: Реклама.
6: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65».
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
14: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
15: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
16: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
18: Побег из города! Поддерживаю!
19: План такой. Закупаемся в 4х4 центре. Готовим машины и вперед!
20: Большая распродажа в 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
21: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
22: Такое нельзя упускать.
23: Успевайте и вы.
24: До 14 сентября этого года заходите на 4х4центр.ру.
25: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-13.
26: Мам, смотри, что могу!
27: Лето как будто и не заканчивалось.
28: Завтра снова в Лим-Попо.
27: С такими скидками хоть каждый день.
29: Позитив не за горами.
30: А на горках!
31: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
32: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
33: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
34: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
35: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
36: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
37: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
38: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
37: Подробнее на ленина-100.ру.
38: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
37: Застройщик ООО «СЗ Ленина 100».
36: 100. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
0: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
1: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
0: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
1: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
0: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
3: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат». Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
4: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о головном освещении на автомобилях. Первое правило, о котором мало кто знает, лампочки в фарах следует менять парами. Во-первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во-вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения. Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, ну, примерно 600 часов. Он во многом зависит, конечно, от напряжения. Оптимальное для долгой работы 13,2. При подборе и замене ламп, например, с галогеновых на светодиодные, необходимо обязательно консультироваться с профессионалами, занимающимися автосветом. Часто конструкция фар не предусматривает таких замен, но существуют светодиоды, способные вписываться в штатные фары. Только разбираться самому в этих нюансах для большинства владельцев просто некогда. И уж тем более подобные манипуляции выглядят рисково и зачастую даже бесполезно с ксеноном. В данном вопросе надо ориентироваться на технический регламент, требования завода и, конечно, требования закона. Стоит еще отметить, о чем забывают при подобных манипуляциях. Например, светодиодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе. И поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
2: Техосмотр.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Екатеринбург стал городом с самым доступным бензином. После дефицита топливо вернулось на 2/3 заправок. Это следует из данных приложения «Гдебенз», на который ссылается портал 66.ru. По доступности бензина Москва заняла второе место с показателем 62%. Свердловская область в целом поднялась в рейтинге на 33 позиции. Бензин есть на 53% АЗС Среднего Урала. В среднем по России топливо в наличии есть только на каждой третьей заправке. За неделю сильнее всего доступность бензина снизилась в Татарстане на 13 пунктов до 50%. В Башкортостане показатель упал на 10%. В Удмуртии и Пермском крае топливо продают только на каждый пятый АЗС. Екатеринбургу придется менять 1280 километров водопроводных сетей из-за износа. Это следует из программы модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие 20 лет. Всего на балансе водоканала свыше 2000 километров магистралей. Сообщается, что на ветхих коммуникациях в среднем случается одна авария на каждый километр за год. На плановую замену сетей до 2045 года городским властям необходимо найти 358 миллиардов рублей. В центре Екатеринбурга сегодня дежурят сотрудники ГИБДД. В эти выходные ожидается большое количество паломников. В храм на крови доставили ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Приложиться к святыне можно до 13 сентября. Доступ к ковчегу будет открыт круглосуточно. Святитель Спиридон в православной традиции – помощник в житейских и финансовых трудностях, в поисках работы, в решении жилищных вопросов, в избавлении от долгов. Ранее митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений заявлял, что во время пребывания в Екатеринбурге десницы святителя Спиридона намерен молиться о снижении ключевой ставки Банка России и улучшении условий по ипотеке. Банк России накануне впервые более чем за год оставил ставку без изменения на уровне 14%. Травмпункт в Академическом перешел на круглосуточный режим работы, сообщили в Департаменте информполитики. Теперь в случае травмы жители Екатеринбурга могут получить неотложную помощь в любое время суток в Центральной городской клинической больнице номер 6 на Академика Парина. Врачи также принимают дачников с порезами, проводят профилактику бешенства, клещевого энцефалита и столбняка. Медведи за год выходили к населенным пунктам почти в половине регионов России, следует из подсчетов ТАСС. Самая сложная обстановка наблюдается в Восточной Сибири. Так, в Красноярском крае только за 9-10 сентября было ликвидировано около 80 агрессивных медведей. Причины активности зверей разные. Среди них несанкционированные свалки, неурожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведей, лесные пожары. Север Свердловской области тоже переживает нашествие медведей. Подобного не было около 15 лет. Звери выходили на улицы Ивделя, а в Краснотуринске медведи замечают регулярно с конца августа. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скилл Про». Сайт

0: Настройся как лайн.
1: Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Дневной драйв на Радиопилот.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
0: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Акция действует до 20 сентября этого года.
0: В «Монетке» качество на высоте. Печенье-орешки «Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
4: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ОГИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
9: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Limana Pro низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Limana Pro. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
13: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
12: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
16: Lucky Motors.
17: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
18: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Было такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да,
5: я
3: ты
5: могу.
3: Включается древний механизм добычи. Еще один гриб, а вот еще.
6: И так
3: все,
6: и уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
5: Это
3: одна полянка,
5: кстати,
3: а это
5: тоже.
3: Ягодники и грибники, вот это типа тихая
5: люди.
3: Охота. Получается, лудоманы те же самые.
5: Лечить надо или что?
3: Ну, немножечко
6: это просто если у лудоманов казино у них, знаешь, вот это вот,
3: да,
6: все такое
3: ставка,
6: и сверкает, еще ставка. Ну, человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас. Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Грандиозное событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето, как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
7: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
11: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
13: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
14: Во, казандрова.
15: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
14: Я с казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
18: Паравье мото! Да, паравье мото!
19: Паравье мото! Пришло мое время! Паравье мото!
20: Это песня какая-то? Пара-пара, емота, мото-мото.
18: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от емота все!
21: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
22: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru.
23: Ибо Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П 304-667-404-800-092.
24: Что на свете всех милей?
25: Гулять в тени его аллей.
24: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
25: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
26: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный» Новый город». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
27: We'll be right back.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Пилот.
2: Радиопилот. Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В аэропорту Кольцово сегодня задерживается вылет 15 рейсов, следует из онлайн-табло авиаузла. Общая география задержек от Калининграда до Бишкека, но чаще всего переносят рейсы на юг и в Москву. Дольше всех придется ждать пассажирам рейса до Сочи авиакомпании «Россия». Самолет должен был вылететь еще накануне днем, однако рейс перенесли на 30 часов, на 10 вечера субботы. Сегодняшние утренние рейсы в Сочи, Краснодар, Минводы отложены примерно на 7-10 часов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлением именно табло и уточнять информацию у авиакомпаний. СМИ сообщили об уголовном деле, которое завели на сотрудников водоканала из-за проблем с водой. Основанием для расследования стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что, по версии следствия, вызвало масштабные перебои с водоснабжением, которые случились летом в Екатеринбурге. Напомню, в августе большая часть города на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Проблемы возникли и в начале сентября. Сообщалось, что износ большинства водопроводных сетей Екатеринбурга достиг 70-100%. В 16 крупных городах России, в том числе в Екатеринбурге, заработала связь 5G. Пока сервисами могут воспользоваться все обладатели устройств на платформе Android, сообщили в Минцифры. Там отметили, что связь пятого поколения обеспечивают МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, но не в каждом городе доступна связь 5G сразу от всех операторов. В Екатеринбурге высокоскоростной мобильный интернет уже доступен в центре, а именно на проспекте Ленина, улицах Ванера, 8 марта, Пушкина и перед Домом правительства на Октябрьской площади. В Минцифры добавили, что технологию могут расширить еще на 50 городов до конца этого года. Екатеринбург в эти дни принимает международный фестиваль молодежи. В город съехались более 10 тысяч участников из 200 стран. Это молодые ученые, блогеры, активисты, студенты и школьники. Фестиваль работает по нескольким направлениям, от спорта и музыки до сферы IT. В программе мастер-классы, творческие сессии и встречи с молодыми лидерами. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос туров со стороны россиян, сообщила ТАСС исполнительный директор АТУР Майя Ламидзе. По ее словам, есть сезонные вещи в Турции. Обсуждение, как отменить all-inclusive и лесные пожары. Ни то, ни другое на спрос не влияет, сказала она. По данным АТУР, Турция сохраняет лидерство среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек. Евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует сверху 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте синардевелопмент.ру. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ-эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра в воскресенье 13 сентября в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Реклама.
1: Уралмаш не будет прежним.
2: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
8: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
10: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
10: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Акция действует до 20 сентября этого года.
13: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
14: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
15: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
16: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
15: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
16: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
15: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
16: Серьезно? А это где?
15: Пара-пара и мото-мото-мото.
17: Мотосалон «Емото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
18: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
19: Музыкальный нон-стоп.
20: Полчаса без рекламы.
19: Только музыка.
20: На Радио Пилот.
21: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
22: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В предстоящем эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не менее 65% населения Среднего Урала или около 2,5 миллионов жителей. Планы на стартовавшую кампанию по вакцинации анонсировали в Свердловском Роспотребнадзоре. Санврачи отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызвать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин по рекомендации ВОЗ полностью обновится. Заменят все три штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. Мэрия Екатеринбурга передумала сносить двухэтажки в центре Уралмаша. Участку вдоль улицы Победы вернули прежний статус – общественной деловой зоны, сообщает телеграм-канал «Квадратный метр». Специалисты по недвижимости поясняют, что возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе четырех домов, построенных в 1949 году, пока снимается с повестки. О сносе заговорили минувшим летом, когда часть территории квартала в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летия Октября и Уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Свердловская область названа в числе регионов лидеров по числу поступивших в вузы, сообщает РИА со ссылкой на Миноборнауки. Рейтинг сформирован без учета Москвы и Петербурга. Так, согласно статистике министерства, количество зачисленных в вузы Екатеринбурга на бюджетное и платное обучение превысило 34 тысячи человек. Возглавил рейтинг Татарстан. В вузы Казани поступило 36,5 тысяч человек. Приемная кампания этого года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября. Дума Екатеринбурга хочет выяснить, довольны ли жители ее работой. Запущен специальный соцопрос. Исследование проводится на портале Госуслуги до 20 сентября включительно. Напомню, минувшим летом жителям Екатеринбурга предлагали оценить качество работы мэрии. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин вернулся в расположение клуба перед стартом нового сезона НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба команды. Напомню, летом 40-летний Овечкин, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов, подписал новый контракт с Кэпиталс на один год. Российскому форварду осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Грецки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф. Старт нового сезона 29 сентября. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра в воскресенье, 13 сентября. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 14-16 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
10: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
11: 40-летие комсомола 38Б. Яртинская, 18.
10: skillpro66.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикар, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
14: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн,

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Срань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ру. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Побег из города? Поддерживаю!
6: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
7: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
8: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
9: Такое нельзя упускать.
7: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
10: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-30. 17.
11: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
13: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
14: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
15: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
16: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
15: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
16: Правда?
17: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
20: Анна, плитка.
21: Анна, сухие смеси.
22: Анна, вы просто песня.
19: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
18: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
23: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
24: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
25: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
26: Мам, смотри, что могу!
15: Лето как будто и не заканчивалось.
27: Завтра снова в Лим-Попо.
15: С такими скидками хоть каждый день.
28: Позитив не за горами.
29: А на горка!
28: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
30: Что на свете всех милей?
31: Гулять в тени его аллей.
30: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
31: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
18: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный» Новый город». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
7: Учитель, как вы мудры.
6: Да это не я. Мне в букете сказали.
7: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
6: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИПК Уртаев Сергей Юрьевич. Уверен 318-665-830-308-48.
9: Грандиозное событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества. Лично.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
12: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
15: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
16: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
15: Лос-Маркет.
14: Гарантия не на словах, а на деле.
16: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
18: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: В «Монетке» осень выгоды. Мойвы 500 граммов 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
20: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
21: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
20: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
22: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
23: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
24: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
23: Подробнее на lenina-100.ru.
24: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
23: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
25: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе правил проведения, сроках, месте партии получения призов на atsedifismostok.ru.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в компании Т+. На днях управляющие компании начали уведомлять жителей через домовые чаты о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться. Но изменения не приведут к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил региональный Роспотребнадзор. По данным теплоэнергетиков, на ближайшие 6 лет допускается незначительное превышение содержания железа и небольшое изменение цветности горячей воды. Виртуальные операторы связи не смогут предоставить своим абонентам доступ к сетям 5G. Об этом сообщает Комньюз. Исключение сделано лишь для компаний «Ростелеком» и «Йота». Они входят в одну группу лиц с крупными операторами «Теле2» и «Мегафон». Остальным игрокам оказывать такие услуги запрещено. В Екатеринбурге высокоскоростной мобильный интернет уже доступен на главных пешеходных зонах. На проспекте Ленина, улицах Ванера, 8 марта, Пушкина и перед Домом правительства на Октябрьской площади, передает «Комсомолка». Отмечается, что в Екатеринбурге, а также в Петербурге и Москве 5G будут предоставлять все операторы «Большой четверки». Еще в 11 городах, среди которых Новосибирск, Казань, Самара, новое покрытие обеспечит либо несколько, либо один из операторов. Ученики начальных классов не должны использовать искусственный интеллект в школах. Об этом сообщает РИА со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. Согласно им, в 5-9 классах использование сервисов искусственного интеллекта для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез может допускаться. Ученики 10-11 классов, помимо этих задач, могут применять ИИ при реализации проектной и исследовательской деятельности. При этом учитель вправе ограничить использование искусственного интеллекта при выполнении школьниками заданий, направленных на развитие навыков анализа, аргументации и творческого мышления. Заболевание глаз лидирует в рейтинге патологии у свердловских детей, сообщили в региональном Минздраве. В этом году было обследовано более 590 тысяч детей, из них более 17 тысяч имели проблемы со зрением. Такую тенденцию врачи связывают с высокой зрительной нагрузкой из-за активного использования гаджетов. Кроме ухудшения зрения, медики регистрируют рост случаев ожирения и проблем с позвоночником. Эти диагнозы во многом спровоцированы малоподвижным образом жизни. Сегодня в магазинах Свердловской области ограничили продажу алкоголя по случаю Дня трезвости. Запрет не коснулся кафе и ресторанов. Напомню, ограничения на продажу спиртного закреплены на региональном уровне в День защиты детей, в День знаний и в День трезвости, который отмечается во вторую субботу сентября. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ-эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра в воскресенье 13 сентября в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация. Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
12: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
13: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Вейл на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это Глобус. У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали, скажи адрес.
8: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Что на свете всех милей?
10: Гулять в тени его аллей.
9: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
10: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
11: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный» Новый город». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: самолетная 47-201-5533.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
6: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10%. И избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
5: Выбирайте Парацельс. Заходите на mcdefisparacels.ru.
6: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002. 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: принципы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
5: Было такое на себе.
4: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да,
6: не
4: ты
6: могу.
4: Включается древний механизм добычи. Еще один гриб. А вот еще.
7: И так
4: еще,
7: и уходят в тайгу люди.
4: Да, так и уходят.
6: Это
4: одна полянка,
6: кстати,
4: а это
6: тоже.
4: полянка. Ягодники и грибники, вот это типа тихая
6: вода.
4: Получается, лудоманы те же самые.
6: Лечить надо или что?
4: Ну, немножечко.
7: Это просто если у лудоманов казино, у них, знаешь, вот это вот,
4: все
7: такое, и сверкает, еще ставка. Ну, человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
1: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
7: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Мам, смотри, что могу!
12: Лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лим-Попо.
12: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
11: А на горках!
14: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
15: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
17: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
16: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
17: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
16: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
10: Проектная реклама. Информация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
17: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
18: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
17: «Черри», «ЛГ», «Тенок» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
18: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. О сильных дождях и грозах предупредили свердловские синоптики. На Урал надвигается активный циклон со стороны Казахстана. Первой на его пути окажется Челябинская область. Сегодня вечером там прогнозируют ливни, а при грозах шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Завтра непогода достигнет Свердловской области. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, сообщили в региональном МЧС. Местами пройдут сильные и очень сильные ливни, прогнозируются грозы. В отдельных районах не исключается град. Новый зал Свердловской филармонии строить пока не будут, заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, кроме эскизной картинки, нет ничего. Ни проекта, ни финансирования. Губернатор добавил, что в приоритете сейчас другие культурные объекты, те, что уже в работе. Например, реконструкция здания театра музыкальной комедии. Паслер подчеркнул, что регион продолжит поддерживать саму филармонию. А в перспективе власти вернутся к рассмотрению вопроса о строительстве нового здания. Более 20 свердловчан лишились денег при попытке купить машину в Европе. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей через мессенджер у мошенников, выдававших себя за центр поставки. Те прислали электронный договор с НН-компанией и попросили 610 000 рублей за таможенное оформление. Затем пострадавший получил требование доплатить еще 1 000 000 рублей за выкуп авто. Проверка ВИН-номера на портале таможенного оформления ЕС показала, что машины с таким номером не существует, сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. По аналогичной схеме 64-летняя жительница Нижнего Тагила лишилась 1 600 000 рублей. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит перемещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. Наталья Орейро станет одним из хедлайнеров культурной программы Международного фестиваля молодежи, который в эти дни принимает Екатеринбург. Выступление запланировано на воскресенье, 13 сентября, на площадке Экспо-центра. Вместе с Орейро на сцене в этот день выступят Нилетто, Алекс Гаудино, южнокорейский бойс-бенд W24 и ансамбль донских казаков. Наталья Орейро известна по популярному в России сериалу «Дикий ангел». Она уже выступала в Екатеринбурге в 2019-м в рамках большого мирового тура. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра в воскресенье, 13 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
9: Так прикоснитесь к вашему зикру.
10: Автобан «Зикр». Екатеринбург. Металлургов 67.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
4: Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
10: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
11: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
10: Лос-Маркет.
9: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
13: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
14: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
15: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в автобан на любой цвет и бюджет.
16: О, и

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радио пилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Количество задержанных рейсов в Кольцово к вечеру сократилось почти в два раза. По данным онлайн-табло Екатеринбургского авиаузла, к этому часу вылет откладывается у 8 рейсов, в том числе в Петербург, Бишкек, Минеральные воды, Москву. Самая длительная задержка у рейса авиакомпании «Россия» в Сочи. Пассажиры ждут вылета более суток. Примерно на час сдвинуты по времени вечерние рейсы уральских авиалиний в Ташкент и во Владивосток. Топлива на Среднем Урале более чем достаточно, но пока еще возобновили работу не все АЗС. Из-за этого и появляются очереди, заявил губернатор Денис Пастер. По его словам, поставки бензина в Свердловской области увеличились. Дополнительные партии поступают в первую очередь на АЗС сети «Лукойл». По мнению губернатора, как только на все заправки полностью поступит бензин, ситуация стабилизируется. На этой неделе, по сравнению с концом августа, количество машин в очередях на свердловских АЗС сократилось в два раза. А по данным сервиса «Дейбенз», Екатеринбург выходным стал городом самым доступным бензином в России. После дефицита топливо вернулось на две трети заправок. По доступности бензина Москва заняла второе место с показателем 62%. О сильных дождях и грозах предупреждают свердловские синоптики. На Средний Урал надвигается активный циклон со стороны Казахстана. Непогода достигнет Свердловской области завтра. Начнутся дожди, возможны грозы и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Спасатели призывают, уходя из дома, закрывать форточки. Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями. В МЧС также предупреждают о тумане, предстоящей ночью и завтра утром. Протоиерей Максим Миняйло попросил достроить в Пионерском микрорайоне храм, чтобы владельцы однушек слушали колокольный звон и не грустили, сообщает портал 66.ru. Храм Нараевского строят в честь святителя Спиридона Тримифунского. Работы идут медленно из-за нехватки средств. Уже потрачено несколько миллионов рублей, сделан фундамент, ведется кладка. Церковь рассчитывает на поддержку мэрии и пожертвования горожан. В Таиланде заявили, что россияне вошли в число лидеров по покупке жилья в стране. С января по июнь соотечественники оформили в собственность 842 объекта общей стоимостью около 109 миллионов долларов. Это чуть больше 9 миллиардов рублей по актуальному курсу. В годовом выражении спрос россиян вырос на 50% по количеству сделок и на 75% по их суммарной стоимости. В среднем соотечественники приобретают в королевстве студии на 40 квадратных метров при средней цене квартиры 130 тысяч долларов или 11 миллионов рублей. В лидерах по покупкам недвижимости в Таиланде – китайцы. Они приобрели около 2000 квартир. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра в воскресенье 13 сентября в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: «Пилот FM».
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
13: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
14: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Yeah.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода.

0: Года. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
1: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
2: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
1: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
3: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому.
8: «Lucky Motors, Lucky Motors».
7: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Don't play cause I'm very invested in shots.
1: Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happens to
2: build. Build. Build.
3: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Регинос».
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на «Радио «Пилот».
6: Здравствуйте. В Свердловскую область вернут вытрезвители. Отделение начнут открывать в следующем году, заявил главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный. Сейчас граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют в обычные или наркологические клиники. Врачи вынуждены принимать их, чтобы исключить острые патологии, например, инсульт. При этом медицинских показаний для госпитализации у таких пациентов нет, хотя сами они остаются в беспомощном состоянии. Специализированные вытрезвители, по словам Поддубного, решат эту проблему. Там нетрезвые люди смогут безопасно прийти в себя под присмотром фельдшера. В Екатеринбурге приостановили работу узкоспециализированные алкомаркеты и винотеки. Дело в том, что из-за Дня трезвости, который отмечается сегодня, по всей Свердловской области запретили продажу алкоголя. Из-за этого крупные сети алкогольных магазинов, вроде «Магнума», решили закрыться на один день. Магазины у дома, такие как «Красное и Белое» и «Бристоль», с утра открылись, но купить неэкспертное сегодня не получится. Ограничение не касается кафе, баров и ресторанов. Условия семейной ипотеки могут кардинально измениться с 1 октября. Вместо единой ставки в 6% банки могут перейти на дифференцированные условия в зависимости от количества детей. Во-вторых, льготную ставку могут фиксировать не на весь срок, а только на 15 лет. После этого условия пересмотрят с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Главные потери понесут семьи с одним ребенком. По расчетам, для них ставка может вырасти с 6% до 12%. Для семей с двумя детьми ставка может остаться на уровне 6%, а для семей с тремя и более детьми снизится до 4%. Также обсуждается повышение максимальной суммы кредита до 18 миллионов рублей для Москвы и до 9 миллионов рублей для регионов. Демидовский экспресс, курсирующий между Екатеринбургом и Петербургом, станет двухэтажным. Это произойдет зимой. Первый регулярный двухэтажный состав на Свердловской железной дороге начнет ходить с 3 декабря. Расписание поезда при этом менять не планируют. Из Екатеринбурга состав будет отправляться в 23:35, а из Петербурга в 4 часа дня. Цена места в купе начинается от 4200 рублей. Время в пути – около полутора суток. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого миллиард, говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых – 500 рублей, в Петербурге – 385, в Екатеринбурге – 340 рублей. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
7: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
8: Климат-контроль.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru. Завтра, в воскресенье, 13 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 14-16 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
15: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге.
2: BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сува.
8: Бонжо.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: 104,1 FM.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-практика.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: звони.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.

0: Пилота ФМ. Реклама.
1: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Самолетная, 47-0015533.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
3: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
2: Так прикоснитесь к вашему зикру.
3: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Кампания по вакцинации против гриппа началась на Среднем Урале. В планах обеспечить прививками не менее 65% населения или около 2,5 миллионов жителей области. В Свердловском Роспотребнадзоре отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин по рекомендации ВОЗ полностью обновится. Заменят все 3 штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. В Верхней Пышме проверили на прочность первый российский высокоскоростной поезд. Речь идет об испытаниях на соударение кузовов вагонов. Тесты проводили на заводе «Уральские локомотивы». Удары в кузов производили специальным вагоном с увеличением скорости при каждом последующем соударении. Испытания подтвердили, что несущая конструкция кузова вагона способна выдержать критические ударные нагрузки без значительных деформаций, изломов, трещин или сколов. То есть при реальном столкновении кузов сохранит свою геометрию. Напомню, собираемые в Верхней Пышме локомотивы способны разгоняться до 400 км в час. Первыми городами, которые свяжут высокоскоростные поезда, станут Москва и Петербург. Позже появится высокоскоростная магистраль и между Казанью и Екатеринбургом. В Екатеринбурге суд утвердил мировое соглашение по необычному делу о коммунальной аварии. Весной из-за засора в системе водоотведения парковка у одного из домов превратилась в зловонное озеро. Канализационные стоки залили припаркованный автомобиль. Машина серьезно пострадала. Автовладелец подал иск водоканалу как к ответственному за сети на 216 тысяч рублей. Водоканальцы спорить не стали и предложили решить дело полюбовно. По условиям договоренности предприятие переведет пострадавшему 207 тысяч рублей. Из них 180 тысяч на ремонт авто, 27 тысяч на покрытие судебных издержек, которые понес пострадавший за время разбирательств. В июне средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России, в том числе в Свердловской области. На Чукотке и в Магаданской области она перешагнула отметку в 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах средняя зарплата составила 150 тысяч. Российская фигуристка Алина Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушение ПДД. Об этом сообщает Мэш на спорте. Загитова за 9 месяцев нарушила ПДД 124 раза. Сразу после оплаты штрафов фигуристка не оплатила парковку, за что была оштрафована на 5 тысяч рублей. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре. Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
7: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
7: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра в воскресенье 13 сентября в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 14-16 градусов.
1: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
10: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
13: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
14: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104 у нас на связи. Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
3: Subaru Forester.
2: Опа, двушка?
3: 2.5 турбо.
2: Она прям новая была?
3: Ну, мы взяли ей было 3 года. Uh-huh. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
2: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
3: 1200.
2: 200 тысяч без проблем на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
3: Да.
2: Я вам скажу, и...
3: Это было только ведь бензин хороший, и все.
2: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
3: Плакала.
2: На что поменяла?
3: На Subaru Forester.
2: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
3: Да.
2: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок. Примем 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. Ай, потише приемник.
4: Здравствуйте.
2: Да, привет, слушаем тебя.
4: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый.
2: Угу.
4: Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Ну, брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
2: Не Цедио проблем... именно, а
4: нет,
2: седан.
4: Нет, да-да-да, именно седан. Проблем просто, вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra H-ку, двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander.
2: Mm-hmm.
4: Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько, 5 лет его держу. Тьфу, только расходники и все.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
5: Добрый день.
2: Да, добрый. Слушаю тебя.
5: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
2: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
5: Нет, простой. 2-литровый.
2: Угу.
5: Механика.
2: О.
5: Идеально. Проблем нет.
2: Слушай,
5: расходники.
2: Конечно, вот с одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но...

0: механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
1: Нет, нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает, хорошо.
0: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
1: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
0: Ну, это понятно.
1: Кардан, подшипник на вискомуфте менял два раза. Вот такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, проблем не было.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
2: Александр, доброе утро.
0: Да-да-да, привет, слушаем тебя.
2: В 10-м году брал... В 13-м году брал себе 10-го аккорда. Угу. Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч. За все время поломки были. Это два раза поменял катушки зажигания, которые стоили там по 2 тысячи. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
0: Но по аккордам, вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция да высота этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за полмиллиона перевалили. Тайпесы конкретно. Вот, и могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. В принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений с наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
3: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Наши машины». «Черри Теннет Июль». Официальный дилер «Черри и Теннет» на «Металлургов 65».

0: Реклама.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убери.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр». Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делится. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Honda-то понятно. С Subaru-ами вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаем вас.
3: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники меняли.
2: А он у тебя атмосферный был?
3: 1.4.
2: Угу. Нормально. Долго сейчас прошел для турбового мотора?
3: Нет, не турбового.
2: А обычный? Ну, то есть атмосферник 1.4?
3: Да.
2: Okay.
3: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 2011 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
2: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
3: Тут... Нет, здесь нужно делать, если что-то сломалось, надо делать.
2: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал?
3: Ну, вот сейчас поменялся сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было самые большие вложения за 5 лет вложения.
2: Ну, это все неплохо.
3: Остальное, ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
2: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
4: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
2: Это старый SRX или в новой будке?
4: Это уже в новой будке, которая идет. 11-го года жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
2: А ты с каким пробегом его взял?
4: 150.
2: И...
4: сейчас у меня уже 201 тысяча.
2: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
4: Да.
2: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
4: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил. Больше вопросов не было.
2: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
4: Нет.
2: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
4: Конечно, каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
2: И что говорили, какие аргументы?
4: Это же американец, это все дорого, это все ломается, все меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как бы с этим особо проблем нет. С общими тоже. От Opel Antara подходит. То есть на Antara, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Ну, там свечи, чтобы поменять, пустой коллектор приходит.
2: Я знаю, да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
4: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют, там, стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
2: Зато экран выезжает из панели. Туда-сюда,
4: туда-сюда. Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Наши машины» «Черри Теннет Июль». Официальный дилер «Черри и Теннет» на «Металлургов 65».
5: Информация на правах рекламы.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах?
5: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании Гребец по промокоду ПИЛОТ. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания Гребец. Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире «Радио Пилоты». Мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались. То есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой. Люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104. Вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
3: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
2: Слушай, ну это...
3: 2003 года выпуска.
2: Это же огонь тачка, просто.
3: Проблем вообще не знал.
2: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям, особенно зимой вообще.
3: Да-да-да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
2: Ну-ну-ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можешь было точить
3: ее
2: дальше.
3: Блин, уже было ей 22 года. Да уже пофиг. Все, ржаветь начала жестко.
2: А ты прям в этом году продал?
3: Нет, вот в ноябре.
2: 24-го, ну. Слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
3: Ну, можно, ну, надоело, если честно, она уже.
2: А сейчас что у тебя?
3: Honda Jade, резко.
2: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
3: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
2: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
3: Да, еще и универсал.
2: Да-да-да-да-да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
3: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
2: А почему?
3: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, я на Востоке часто бываю, даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
2: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
4: Доброе утро.
2: Доброе. Слушаем тебя.
4: Руслан меня зовут. Самая такая зачетная машина была. Fiat Ducato 244. Продала его почти 800 было пробегу.
2: Работяга вообще.
4: Вообще.
2: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
4: Я, да, работал на нем за перевозки везде. Куда надо было, туда ездил, не заморачивался.
2: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще. Тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот. А потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
4: У меня дизель, да.
2: Угу. И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
4: Ну, подвеску-то я ушатал, то есть постоянно загруженный.
2: Ну,
4: есть,
2: понятно, да, он в нагрузке. Проблем. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
4: Нет, чисто грузовой, скажем, металлический.
2: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
4: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же этот полковник.
2: Uh-huh. Слушай, а ты вот с владельцами «Газели» вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
4: Да, конечно, я с «Газели» начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
2: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатеи, на «Дукатах» ездят?
4: Ну да, цена, то есть полтора-два раза больше за тот же год, но комфорт и надежность.
2: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
5: Привет.
2: Привет.
5: У меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Mm-hmm. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была Шкода Фабия. В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
2: Именно универсал, это... не румстер?
5: Нет, универсал. Uh-huh. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
2: Даже амортизаторы не трогал, да?
5: Вообще не трогал. Нет.
2: Ну, а что ты в него запихивал, раз это универсал?
5: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
2: Целиком разложенная?
5: Да.
2: Это что за коляска такая?
5: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
2: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
5: Да, просто взял, так запихнул и поехали.
2: Она катается там в багажнике у тебя? Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
1: Техосмотр.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
8: «Катапульта» на бис.
9: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
10: Было такое на себе.
9: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да,
11: не
9: ты
11: могу.
9: Включается древний механизм добычи. Еще один гриб, а вот еще.
2: И так все, и уходят в тайгу люди.
9: Да, так и уходят.
11: Это
9: одна полянка,
11: ягодами, кстати,
9: а это
11: тоже.
9: полянка. Ягодники и грибники, вот это типа тихая вода. Mm-hmm. Получается, лудоманы те же самые. Mm-hmm. Вот.
11: Лечить что? Надо или что?
9: Ну, немножечко.
2: Это просто если у лудоманов казино у них, знаешь, вот это вот,
9: да,
2: все такое,
9: ставка,
2: и сверкает, еще ставка. Ну, человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
8: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
12: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
0: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
0: Ну, рассказывай.
2: Хотел
0: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Мы делаем в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
0: А тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но беспроблемней машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват, сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
0: Тяжеловат был, да?
2: Ага.
0: Слушай, ну, вот акценты в свое время прям очень славились, очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2.7-то?
2: Да.
0: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
2: Вот куда они делись, интересно.
0: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
2: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал, ну, потому что гнить уже начал.
0: Ну, понятно, да, уже возраст.
2: Вообще без забот.
0: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Да, слушаем тебя.
3: Евгений меня зовут.
0: Давай, Жень, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
3: Она единственная, это Datsun Ondo.
0: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
3: Да.
0: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
3: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились в плане того, что на дверях, да что ногами подбивали. Но оцинковка дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В Пахоту выехали, он говорит, зачем Ниву брал себе? Вот, в общей сложности вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
0: Ну, у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
3: Ну, да, как бы недорогой, если честно сказать.
0: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов. Но это понятно, было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, беспроблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать, это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какой-то проблемный проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники – это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
4: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Наши машины». «Черри Теннет Июль». Официальный дилер «Черри и Теннет» на «Металлургов 65».
1: Реклама.
5: Грандиозное событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
6: Побег из города? Поддерживаю!
7: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
8: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
10: Такое нельзя упускать.
8: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
11: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-30. 17.
12: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская 63.
13: Акция до конца сентября этого года.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о головном освещении на автомобилях. Первое правило, о котором мало кто знает, лампочки в фарах следует менять парами. Во-первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во-вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения. Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, ну, примерно 600 часов. Он во многом зависит, конечно, от напряжения. Оптимальное для долгой работы 13,2. При подборе и замене ламп, например, с галогеновых на светодиодные, необходимо обязательно консультироваться с профессионалами, занимающимися автосветом. Часто конструкция фар не предусматривает таких замен, но существуют светодиоды, способные вписываться в штатные фары. Только разбираться самому в этих нюансах для большинства владельцев просто некогда. И уж тем более подобные манипуляции выглядят рисково и зачастую даже бесполезно с ксеноном. В данном вопросе надо ориентироваться на технический регламент, требования завода, и, конечно, требования закона. Стоит еще отметить, о чем забывают при подобных манипуляциях. Например, светодиодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе, и поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
2: Техосмотр.

Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

throne, caught with wrath.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
2: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикр – это будущее в одно касание.
1: Так прикоснитесь к вашему зикру.
2: Автобан Зикр. Екатеринбург. Металлургов 67.
3: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
4: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
3: Спасибо Керамиру.
5: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Акция действует до 20 сентября этого года.
7: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
14: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на «Металлургов 65А» премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на «Металлургов 65А».
18: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
6: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
7: Уралмаш не будет прежним.
8: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
10: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
11: Встречайте! Новый официальный дилер «Чанган Июль» на Гурзуфской 63. Проверенная репутация, многолетний опыт и любимые кроссоверы «Чанган». В честь открытия все авто по себестоимости и приятные подарки при покупке. Быстро и выгодно обменяем ваше авто на новый «Чанган». Приезжайте, познакомимся. Гурзуфская 63. «Чанган Июль». Рекомендую самым близким.
12: Акция до конца сентября этого года.
13: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
14: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радиопилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Вот и наступила осень. Пора открытия клубных сезонов, интересных событий и новых мероприятий. Об этом мы еще с вами поговорим в течение нового 935-го выпуска моего радио-шоу. Также сегодня я продолжу вас знакомить с яркими артистами, которые наполняют электронную прогрессив-сцену потрясающими работами и замечательными сетами. Встречайте, новый гость моего радио-шоу – диджей Акробат. Профессиональный диджей и продюсер, чье музыкальное мастерство познали клаберы в различных частях земного шара. Мировую известность Акробат приобрел на танцполах острова Панган, где уже много лет является резидентом культовых клубов «Guys Bar» и «Lighthouse». Своими гармоничными, выстроенными, эмоциональными, насыщенными сетами он создает неповторимый момент танцевального трипа. Мощный грув, гипнотические перкуссии, четкие акценты на мелодии и атмосфера в саунде. Вот определяющие элементы его звучания. Поскольку для создания ярких, интересных пейзажей требуется вся звуковая палитра, то говорить о жанре становится непросто. Широту его коллекции проще описать выражением «No Limits». Это и мелодик хаус, инди и, конечно же, прогрессив хаус. На сегодняшний день присутствие этого имени в лайнапе служит гарантией качества и воплощением звуковой магии на танцполе, где важную роль играют главные качества акробата – ловкость, гибкость, сила и музыкальный баланс. Ну что ж, нам предстоит в этом убедиться в течение ближайшего часа. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

0: искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
1: О,

0: Иван Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions, и, как всегда, по традиции, в середине программы я представляю свой гастрольный график. На этой неделе в субботу мы отправляемся в Переславль-Залесский, где состоится фестиваль «Сфера» с потрясающим составом артистов, где, кстати, будет играть диджей «Акробат». На следующей неделе, это уже 18 сентября, я отправляюсь в Киров на площадку клуба «Фабрика», а 19 числа резидентская вечеринка в клубе «Гича». Но, конечно, мы все ждем, и невероятный ажиотаж вокруг даты 26 сентября, «Сумерки», 10 эпизод и выступление в рамках моего проекта аргентинской суперзвезды Хуана Эбанеза. Да, «Сумерки» возвращаются, магия момента, глубина звука – все это в вечернем мероприятии. 26 сентября, Москва, клуб «Треп-8», «Фонарев», Хуан Эбанез. Мы ждем продажи билетов на сайте fonarev.com. А мы с вами продолжаем наслаждаться гостевым миксом музыканта и продюсера «Акробата» в радиошоу «Digital Emotions».

0: Реклама.
1: Я куплю-куплю-куплю-куплю-плюс-плюс-плюс Тенет плюс-плюс-плюс Тенет плюс-плюс-плюс Тенет. Это новый Тенет плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
1: Это новый Тенет плюс.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
9: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
8: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
10: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
8: В районе построен новый детский сад.
9: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
11: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
2: Привет,
1: Харри.
6: Привет,
1: салют.
7: Привет.
1: Радио.
0: 104.4 FM.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на Радиопилот.
10: Папа Ти on air.
11: You are listening to DJ Papa T, where happy ears make happy faces.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива. Салават сва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104 FM.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sima.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламат сива.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
9: 104.10 FM.